университета. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я Петер. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я в этом. Читали гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.